0: Бедный, робот за бассейне, Бор, коме зову. И за мене иду моя братка, роботи за кошене и робот за усицание у куче. Дали, Боре, дойди да проговориш.
1: Нету.
2: smarthome.co.me